Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Люблю тебя. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио Z.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Глава Минздрава области Андрей Яконников сообщил, что тяжело раненого ребенка, пострадавшего 11 сентября при атаке ВСУ, доставили в московскую РДКБ. Еще три юных белгородца находятся в областной больнице, один из них в реанимации в тяжелом состоянии. Подростку провели операцию и организовали телеконсультации со специалистами федеральных медцентров. Всего в региональных медучреждениях проходят лечение 99 пациентов, из них 8 детей. 11 человек в тяжелом состоянии. Прошедшие выходные Губкин отметил 87-летие. Как подчеркнул глава региона, градообразующее предприятие «Лебединский ГУК» и «Тмаруда» – одни из крупнейших в стране. Это тысячи рабочих мест и опора для всего региона. В городе строят бассейн и художественную школу, ремонтируют больницу, возводят новый микрорайон «Южный». Александр Шуваев добавил, что в Губкине создают природный парк «Бионика». Парк площадью почти 63 гектара строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проект победил в 10-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На работу выделено 280 миллионов рублей. Бионика объединит любимые у горожан места от лесопляжа и теплого колодезя до усадьбы Коробкова и Салтыкова. В итоге получится единая прогулочная система. Специалисты уже построили тоннель под железной дорогой, обустроили дендропарк и места для отдыха у пруда. Проложили тропу вдоль ручья и реки, сделали детскую площадку. Сейчас в парке устанавливают навигацию, обустраивают газоны, а в районе моста молодоженов появится мини-пирс с удобным спуском к воде. В Рокитянском округе продолжается строительство жилья для льготных категорий граждан. Для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья возводятся два дома. Сейчас основные конструктивные работы завершены, инженерные коммуникации проложены, строители переходят к отделке и благоустройству территории. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строят 4 квартиры в 2 домах. Сейчас уже ведутся внутренняя отделка и благоустройство. В 2026 году на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в округе направят более 12 миллионов рублей. А на поддержку семей с детьми и с ограниченными возможностями здоровья

0: Радио Z.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
11: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
12: Компания «Асфальт и бетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
13: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
14: Звони 8 800 621 75.
13: Не габаритика. Работа рядом.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Патриотизм в душе, АЗФМ в сердце.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Кто не смотрел на жизнь через прицел, тот смотрит на нее сквозь пальцы. Боец на тлеющий закат глядел и чувствовал себя скитальцем. А ведь позади боль смерти и утрат, и множество сражений трудных. Он о товарище уснувшем вечным сном скорбел и проклинал врагов паскудных. Тех, что глядят сквозь пальцы на него, на подвиги и тяжести сражений. Им проще отвернуться и уснуть, не думая о потном снаряжении, о грязи, слякоти и грохоте ракет, которые летят над головами. Боец утрет слезу, прижмет к груди конверт, где с тыла пишут: «Милые, мы с вами». Позывной «Победа».

0: никогда.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 13 округам. Противник совершил 5 обстрелов с применением артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбит и подавлен 141 беспилотник. В Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 4 человека, среди которых девочка-подросток 13 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь. В парке памяти в Белгороде открыли инклюзивный храм мученика Иоанна Воина. Великое освящение храма совершил митрополит белгородский Староскольский Иоанн. Для незрячих прихожан в храме разместили 29 резных тактильных икон, выполненных белгородским мастером. В храме будет организовано словесное описание происходящего во время службы, тифлокомментирование. Тексты молитв и навигация в храме выполнены шрифтом Брайля. Для глухих и слабослышащих предусмотрен перевод богослужения на жестовый язык. В следующем году в парке памяти планируется благоустроить мемориальную зону и центральную аллею к ней. Более 400 молодых семей из Белгородской области получили единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей в 2026 году. Мера господдержки реализуется в рамках нацпроекта «Семья» с 2025. Единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье в размере 300 тысяч рублей назначается и выплачивается одному из родителей в период с 1 января 2025. При этом возраст каждого из супругов, состоящих в заключенном в установленном законодательством России порядке браке, либо единственного родителя, не должен превышать 35 лет. Белоблводоканал заменил участок уличной водопроводной сети в Белгороде протяженностью 70 метров. Ремонт выполнен методом санации, чтобы минимизировать повреждения благоустройства и не нарушить целостность дорожного покрытия улиц. Взамен старого стального водовода смонтировали новый полиэтиленовый. Работы провели за один день. Надежность водоснабжения повышена для жителей десятков домовладений частной жилой застройки на улицах Апанасенко и Комсомольской. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
11: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
12: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
13: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
14: ИП «Саркисян КЛ». УГРНП 323-310-00-55-695.
15: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата. Удобный график.
16: Звони 8 800 621 75.
15: Негабаритика. Работа рядом.
17: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
18: Нужно, чтобы помнили.
19: Нужно, чтобы знали.
18: Нужно, чтобы верили.
19: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
18: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
17: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
2: Я хотел бы капли росы быть на твоих губах.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление.

0: Радио Z.
1: Вся наша жизнь – это система оценок. Если во взрослой жизни нас измеряют финансовыми и материальными мерилами, до школы нас оценивают в критериях «хорошо», «плохо», «мы едим», «спим», «гуляем» и так далее, то в школе и в вузе это уже пятибалльная система отметок. Детки и отметки. Роль цифр в образовании и воспитании. Начало, середина и конец учебного года – это всегда разговоры об успеваемости. Тема оценок вызывает напряжение у всех участников процесса. У педагогов, так как оценки являются мерилами их труда, показателем престижа класса и школы, у родителей высокая отметка является главной целью, предметом гордости, а у учеников через школьные успехи выстраиваются отношения со значимыми взрослыми, то есть с родителями и учителями. И из-за школьных оценок чаще всего происходит большое количество ссор, обид, непониманий между детьми, их родителями и, конечно, учителями. Давайте разберемся, для чего нам оценки, почему они имеют такое важное значение в нашей жизни. Зачем нужны оценки?
2: Оценивание наших знаний, оценивание наших поступков — это всегда действительно мерило нашей жизни. Но всегда необходимо задать себе вопрос. Я прихожу в школу, я прихожу в институт или другое учебное заведение за оценками или за знаниями.
1: Но можно ли в системе образования обойтись без оценок?
2: Нет, категорически невозможно, потому что ребенок должен понимать, где он прав, где он не очень прав, потому что образование и вообще проверка знаний — это путь ошибок и путь умения получать информацию, умение решать задачи, там, и рассказать историю из истории, и правильно писать или учить стихотворение. Ребенок должен понимать, что за правильно выполненную работу он получает, скажем так, одобрение. Мы сейчас не говорим оценку, он получает одобрение. И наоборот, если он поленился, ничего не сделал, он должен получить какое-то порицание. К сожалению, есть определенные такие сейчас современные движения педагогики, которые пытаются организовать всякого рода учебные заведения с безоценочной системой. Ну, то есть 2×2 — 4 правильно, 2×2 — 5 ну, тоже правильно, такое бывает, 2×2 — 3 и такое бывает. И получается то, что ребенок, он не понимает, а где правда, а где ложь. Поэтому, по сути, оценка является таким мотиватором для того, чтобы оценить свой труд.
1: Как раз хотела спросить, является ли оценка мотивацией для достижений учебной и неучебной деятельности в том числе?
2: Ну, смотрите, приятно же, если вы что-то сделали хорошо, а вас за это похвалили. Неважно где, неважно как. Вот вы хорошо сняли программу, передачу. И получили замечательный отзыв от наших телезрителей. Вам же приятно?
1: Конечно. И тут вопрос возникает в том, что оценка — это не совсем объективная история. В оценке заложен и субъективный компонент в том числе. Да, наша программа понравилась в тот момент, когда она отвечает какой-то больной теме нашего зрителя и, возможно, пришлась на удобный момент просмотра этой программы, и все сошлось, и, как говорится, вот оно вам положительное мнение. Но в случае, если у человека нет такой острой темы для того, чтобы наша программа решала, и не совсем в удобное время он посмотрел нашу программу, тогда его оценка будет совершенно другой. И значит ли это, что наша программа хороша и плоха? То есть тут вопрос субъективный.
2: Не совсем так, потому что в школе есть учитель, где, будем надеяться, объективно оценивая детей. Конечно, бесспорно, невозможно всем угодить, потому что обязательно в любом действии, даже в самом замечательном, самом прекрасном и самом, скажем так, безгрешном и самом правильном, обязательно найдутся люди, которым это не понравится. Яркий тому пример — Евангелие, которое мы читаем. Господь наш Иисус Христос пришел в этот мир, проповедовал о любви, проповедовал о том, что необходимо молиться за обидчиков, о том, что творить добро и, ну, всем вокруг. И в конце концов мы знаем, чем все закончилось. Его распяли. Его слова тоже кому-то не понравились. Мы должны понимать, что оценка — это безличностное отношение к человеку. То есть без участия его каких-то личных особенностей. Вот очень важно понимать, что если мы говорим об оценке школьника, то это имеется в виду какой-то предмет. Сейчас, конечно, вводится оценка за поведение, там, прилежание.
1: То, что, да, всегда это было.
2: Что будет, что есть прекрасно. Если мы говорим уже об оценке сферы деятельности человека, то мы оценим, опять же, его конкретные дела, которые он совершает по мере того, что он обязан делать.
1: То есть надо учиться ради знаний и не формальных, а настоящих.
2: Ну, конечно, бесспорно.
1: Да? Которые осмысленны.
2: Ну, если ребенок знает на 3, но слезно просит поставить ему 4.
1: Так, что делать?
2: А учитель добрый, Он может пойти на встречу ученику и поставить ему 4. Но знает он будет на 3. Вот в чем вопрос.
1: Но зато взаимоотношения, возможно, из-за этой четверки у этого ребенка с родителями будут более благоприятные.
2: Но так. Всегда есть но. Если только это не будет начало снежного кома. Просто когда мы ставим завышенные оценки для школьника, то мы в первую очередь его не только мотивируем, а в какой-то мере даже расслабляем. Если бы ребенок мог отнестись к тому, что вот да, мне сегодня поставили оценку чуть больше, поэтому я хочу этому соответствовать. Но так, к сожалению, бывает не так часто.
1: Что же лучше, вырастить счастливого, уверенного троечника или закомплексованного хорошиста?
0: Или отличника?
2: Ну, скажем так, лучше помочь ребенку стать счастливым. Как вы думаете, зачем ходить в школу?
1: Как говорят, нельзя научить, можно научиться. Вот за этим мы и ходим в школу, чтобы научаться учиться.
2: Здорово. А как вы думаете, если ребенок в классе 6-7 уже поставил себе цель, что он хочет быть, например, футбольным тренером?
1: Так.
2: Зачем ему математика? Зачем ему изучать
1: как литературу? Как он голы считать будет?
2: Ну, он базовую знает, таблицу умножения выучил. Как бы больше ему не надо. Зачем ему стихотворение изучить?
1: Для того, чтобы память развивать.
2: Алгоритмы.
1: Ну, во-первых, вне футбола у этого ребенка, потом взрослого человека, тоже есть жизнь. И наверняка он помимо футбола как-то сейчас модно будет, например, инвестировать куда-то свои деньги, заработанные.
2: Логарифмы много помогли в жизни?
1: Логарифмы. Они, наверное, создавали нейронные сети в моей голове, благодаря чему моя светлая голова продолжает быть светлой на протяжении всей моей жизни.
2: Вот. Очень правильный ответ, потому что школа — это то место, которое, по идее, должно научить человека думать. Мы изучаем те предметы, которые нам кажется, что в жизни не пригодятся, для того, чтобы наш мозг думал.
1: Класс.
2: Решая математические задачи, он развивается. Учим стихи, мы тренируем память. Пишем сочинения, мы учимся правильно и красиво выражаться. Потому что насколько мы умеем выражаться, зависит от того, насколько мы умеем писать сочинение. Поэтому школа должна, по идее, научить нас думать. Поэтому мы должны ориентировать своих детей и школьников, и студентов СУЗов, и студентов вузов, что они ходят не для того, чтобы получить картонный, скажем, диплом, в котором будут написаны оценки, для того, чтобы научиться думать, именно зачастую в том направлении, в котором мы себя выбрали, если мы уже говорим о профессиональной деятельности, чтобы научиться быть профессионалами, а не просто получить образование для того, чтобы оно просто было.
1: Коль уж вы коснулись начальной школы, возникает вопрос, в равной ли степени оценки важны в младшей, средней и старшей школе? И есть такое мнение, что вот как раз оценки особенно важны для младшеклассников.
2: Потому что они в самом начале своего пути учебного, они еще не знают, что такое хорошо, что такое плохо, и поэтому создать им вот эту мотивацию очень важно. Но в то же время очень важно обозначать место оценок в нашей жизни, потому что когда мы хотим получить положительную оценку, забывая о том, каким способом мы хотим получить, то это остается проблемой до конца жизни нашей. То есть зачастую если человек всю жизнь работал на оценке, он в конце концов очень сильно зависим от мнения других в своей взрослой жизни. То есть, а что бы мне скажут? А что бы мне подумают? Как оценят мое поведение? И если человек зависим от оценки, это значит, в школе ему прямо заставляли именно не получить знания и не быть счастливым от того, что он что-то узнал, а просто ориентировали ребенка на оценки.
1: А вы же тоже преподаете?
2: Да.
1: А вы ставите оценки?
2: Конечно. Ну, я стараюсь быть беспристрастным. То есть, знаете, ну, когда я оцениваю детей, у нас есть... Они знают об этом, что нет слова наказание. То есть оценка — это не наказание. Даже плохая оценка — не наказание.
1: А что это?
2: Это последствия. Учишь, делаешь, рассказываешь, получаешь последствия. На мое отношение к человеку никак не относится. Я очень люблю детей, школьников, пожалуйста. Вот на мое отношение к школьнику никак не повлияет. Но если ты выучил, ты получишь заслуженную 5.
1: А влияет ли на оценку ваше отношение к школьнику? От обратного?
2: Нет.
1: А должно ли влиять?
2: Мне кажется, ни в коем случае. Нужно объективно оценивать детей, в частности, но не личностно, подчеркну, но понимая, что по природе своей девочки аккуратнее. Если учитель проверяет тетрадь по математике у девочки и у мальчика, понятно, что у мальчика будет менее аккуратно. Там будет, может быть, все правильно. Но снижать ему оценку только потому, что он менее аккуратен, природно мальчики менее аккуратны.
1: Как же все-таки родителям реагировать на оценки детей? Ну, понятное дело, что мы говорим не о высшем балле.
2: Ну и о высшем тоже.
1: Да, кстати, да.
2: Ну, скажем так, если мы говорим не о высшем балле, то реакция родителей и детей, в принципе, по сути, должна быть одинаковой. Неудовлетворительная оценка или удовлетворительная оценка, то есть 2-3, не должна восприниматься как точка, то есть все конец. Вот это начало. Начало того, что я узнал, над чем мне нужно работать для того, чтобы мое обучение проходило лучше. Это, знаете, как у спортсменов. Вот фигурист или гимнаст делает какое-то упражнение, и вот на каком-то моменте он или падает, или срывается, он понимает, что вот здесь у меня слабое место, вот здесь над этим нужно поработать. Вот оценка – это та же ситуация. То есть ребенок понимает, вот тут у меня проблемное место. Слава Богу, что я о нем узнал, теперь я над этим поработаю, и все будет хорошо. А отличная оценка тоже должна вызывать определенную реакцию. Ну, как минимум, не вызывать чувство превозношения над другими людьми.
1: То есть хвалить,
2: детьми. Ну, но... да, я лучше, чем эти. Я получил, я лучше, чем все остальные. И родители, мой ребенок лучше, чем Вася, Петя, Оля,
1: хорошо,
2: Таня.
1: Как похвалить такого ребенка? Ты молодец.
2: Ты молодец. Ты молодец, ты потрудился.
1: Ты видишь, у тебя все получается.
2: Да, ты молодец, у тебя все получается. Ты потрудился, вот итог твоих трудов. У тебя все получилось, я за тебя очень рад, ты порадовал. Но ни в коем случае не сравнивая.
1: Что а вот, сосед что получил?
2: Да, или вот ты лучше, чем вот твой сосед по партии.
1: Видишь, ну можешь лучше, чем Петя Иванов?
2: Да.
1: Можно же так говорить ребенку?
2: Нет.
1: А если это для кого-то мотивация?
2: А для Пети Иванова?
1: А, он же не знает, что мы его приводим в пример.
2: Ну все равно. То есть как минимум в глазах ребенка он будет равняться не на свои знания, а на знания Петя Иванова, хочу сказать. То есть нужно понимать, что ребенок должен понимать и сравнивать самого себя с самим собой.
1: Вопрос такой, стоит ли наказывать ребенка за оценки, если все-таки с кем-то это работает, то насколько оправдано такое наказание?
2: Давайте заменим слово «наказание» на слово «обращать внимание». В Священном Писании есть такие слова, что никто же знает сына только отец, не отца, кто знает только сын. И поэтому каждый родитель, по идее, должен знать своего ребенка и понимать, что для этого и ребенка является мотивацией.
1: Угу.
2: Не просто вымещать свое зло на ребенка, а в оценках находить причину этого зла.
1: Оценки же — это показатель определенной самооценки родителя.
2: Вот это страшно. То есть нужно понимать, что ребенок, по идее, не должен учиться ради хорошего настроения родителей, чтобы родители могли похвалиться.
1: Это, кстати, тоже является мотивацией. Не расстроить родителей.
2: Вот, а дальше что?
1: Не просто научиться думать или получить знания, или, условно говоря, там, быть лучше сверстников. Но вот эта история про то, чтобы не расстроить родителей.
2: А дальше что?
1: А дальше это будет работать. Не расстроить мужа, жену, не расстроить коллег по работе, начальство и так далее.
2: Я буду жить, чтобы кого-то не расстроить.
1: Ну, если это удобно, почему нет? Если...
2: Забывай только об одном человеке.
1: О самом себе.
2: О самом себе. То есть я должен понимать, что школа нужна мне. Школа нужна мне. И СУЗ нужен тоже мне. И вуз нужен мне. Не для того, чтобы порадовать родителей дипломом или хорошим аттестатом. Что хорошо учиться – это мне полезно. И в идеале родители должны хотеть, чтобы ребенок в школе научился думать. И поэтому, к сожалению, вот эта схема, формула о том, что ты должен учиться, чтобы порадовать маму, а потом и жениться должен порадовать маму, и все, и одежду должен носить только такое, чтобы порадовать маму. И в конце концов у такого человека спрашиваешь, а сам ты чего хочешь? Он говорит, а я хочу то, что мне скажут родители.
1: А вот есть еще такая формула, вы сказали про формулу, почему-то мне кажется, что это тоже в каком-то смысле формула и алгоритм, который родители воспроизводят в отношении своего ребенка. То есть это если я была отличницей, то и мой ребенок тоже обязательно должен быть отличником или отличницей.
2: Или наоборот.
1: То есть он должен мне соответствовать.
2: Или наоборот.
1: Или наоборот.
2: Я был двоечником, потому что у меня была школа в 5-7 километров от дома, я не мог учиться, и поэтому я тебе сдам все условия, не дай Господи, ты не будешь отличником. Или я никогда не имел высшего образования, ты же будешь иметь высшее образование, даже 2.
1: Ну хорошо, а родителям как вот так себя остановить в том, чтобы требовать от ребенка быть тоже отличником, как и он, чтобы такая династия отличников была?
2: Знаете, вот, наверное, ответ будет очень сложен и очень прост. Главное с ребенком быть, потому что понимать, а действительно, чего он хочет, какие у него возможности, о чем он мечтает. Потому что оценки придут и уйдут, а отношения между детьми и родителями будут всегда. Ссорятся из-за оценок, то отношения могут быть потеряны, а школа закончится, а отношения не восстановятся.
1: Классно. Все-таки мы не можем в нашей жизни без оценок. На что опираться родителям? Как? Все равно, как ни крути, но оценивать своего ребенка. По каким критериям? На что нужно смотреть в первую очередь, во вторую, в третью?
2: Что ребенка получается, а что нет? Где у него сильные и слабые стороны?
1: А может быть, еще на что он делает с большим удовольствием, чем другое?
2: Да. Но очень важно понимать, что школа и оценки, вот об этом мы еще не сказали сегодня, но очень важно, это развивает характер. Я не хочу это учить, но я должен это получить.
1: Это дисциплина, да.
2: Это дисциплина, это характер. Потому что это то, что реально в жизни пригодится. И это крайне важно ребенка поддержать в момент, когда ему трудно. Поверьте, ему очень трудно. Ему с каждым годом все труднее. Это нам, прошедшим этот путь, уже кажется, ну, это мелочи жизни. Но нужно понимать, что с его опытом жизни ему тяжело и сложно.
1: Как помочь ребенку делать уроки, заниматься в школе из позиции «хочу, а не надо»?
2: Ну, иногда и надо. Надо. Знаете, вот всегда можно сделать предложение. Вот, например, ребенок подходит к папе с мамой и говорит: «Мам, я не хочу делать уроки». «Ну, не хочу». Мама ему говорит: «Или папа, слушай, но есть два пути. Первое, мы с тобой вместе делаем уроки, то есть я тебе помогаю, поддержу тебя. Потом у нас это все спокойно, мирно. У нас еще остается время, можем либо погулять вместе, либо там что-то посмотреть вместе. Либо ты не хочешь делать уроки, мы с тобой ссоримся, у меня дергается глаз, ты плачешь, но ты все равно делаешь уроки. Ты какой вариант выбираешь?» Ребенок понимает, ну, если уроки все равно будут сделаны, то лучше, конечно, первый. Еще раз подчеркну, внимательно всмотревшись, потому что иногда какие-то межличностные отношения в классе, когда не до математики, или период первой влюбленности, который тоже выпадает на школьный период, или какие-то другие конфликтные ситуации с учителем, быть может. Это все необходимо учитывать родителю в частности, а не просто наказывать только потому, что не та оценка, которую мне хотелось бы видеть. Мы же зачастую тоже можем сходить ошибаться. То есть я тебя вижу отличником. Да. Ты должен моим фантазиям соответствовать. Это все равно, что я скажу, я тебя вижу, человек, который понимает штангу 100 килограмм. Будь любезен прийти в спортзал и поднять штангу 100 килограмм. Он 40 поднять не может. Что произойдет с ребенком? Он поломается, если мы его заставим это делать. Поэтому нужно четко понимать возможности. И самое главное, я подчеркну, не потерять добрых отношений между папой и мамой и ребенком из-за школы, из-за оценок.
1: Что бы вы пожелали родителям и ученикам в отношении восприятия оценок?
2: Родителям любить своих детей и с пятерками, и с двойками, и с тройками, все находиться рядом с ними и любить их и помогать им. А детям, понимая, что школа — это тот, не буду сказать себе, институт, который, по идее, должен научить нас думать, а оценки — это не цель, а следствие получения нами знаний и образования.
1: А я бы, знаете, как заключила, чтобы оценка не влияла на самооценку.
0: Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: На ковре

0: всеми.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
6: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В Кремле не исключают возможность возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров по украинскому урегулированию. Лавров прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным в США. Он указал, что Зеленский может приехать для встречи в Москву и назвал это значительным жестом доброй воли со стороны России, поскольку глава киевского режима так и не отменил свой декрет о запрете переговоров, подчеркнул министр. Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. «Зеленскому нужно сделать одну вещь», — сказал он, — «прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за конфликта России и Украины». В конце июля глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что удары ВСУ по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на глобальном рынке. Ситуация на топливном рынке может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Набиуллина отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. Кроме того, рост цен на топливо влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса. Центробанки рассчитывают, что по мере нормализации ситуации на рынке это влияние будет постепенно ослабевать. Председатель Банка России заявила, что задача регулятора не допустить, чтобы повышение цен на бензин привело к высокой инфляции. Правительство утвердило перечень продуктов питания, по которым ведомства будут получать сведения о формировании цен. Мониторинг начнется с 1 января 2027 года. Согласно перечню, будут отслеживаться цены по 24 категориям, включая говядину, свинину, баранину, курятину, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, рис, гречневую крупу, макаронные изделия, картофель, свеклу, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту. Право на получение сведений получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, Федеральная антимонопольная служба и Росстат. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
6: Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
7: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
8: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
9: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка, приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8-800-600-21-75.
9: Не говорите-ка, работа рядом.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск, и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. Возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
6: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
7: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
8: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В Кремле не исключают возможность возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров по украинскому урегулированию. Лавров прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным в США. Он указал, что Зеленский может приехать для встречи в Москву и назвал это значительным жестом доброй воли со стороны России, поскольку глава киевского режима так и не отменил свой декрет о запрете переговоров, подчеркнул министр. Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. «Зеленскому нужно сделать одну вещь», — сказал он, — «прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за конфликта России и Украины». В конце июля глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что удары ВСУ по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на глобальном рынке. Ситуация на топливном рынке может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Набиуллина отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. Кроме того, рост цен на топливо влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса. В Центробанке рассчитывают, что по мере нормализации ситуации на рынке это влияние будет постепенно ослабевать. Председатель Банка России заявила, что задача регулятора не допустить, чтобы повышение цен на бензин привело к высокой инфляции. Правительство утвердило перечень продуктов питания, по которым ведомства будут получать сведения о формировании цен. Мониторинг начнется с 1 января 2027 года. Согласно перечню, будут отслеживаться цены по 24 категориям, включая говядину, свинину, баранину, курятину, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, рис, гречневую крупу, макаронные изделия, картофель, свеклу, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту. Право на получение сведений получат Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвитие, Федеральная антимонопольная служба и Росстат. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
10: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
11: Компания «Асфальт и бетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
12: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
13: Звони 8 800 621 75.
12: Не габаритика. Работа рядом.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
17: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
16: Берегите себя и близких.
18: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области, сообщила Минобороны. ВСУ атаковали Белгородскую область более 2100 раз за неделю. Свыше 70 мирных жителей пострадали, 8 человек погибли, сообщил председатель Белоблдумы Юрий Клепиков, выражая искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Память об ушедших земляках навсегда останется в наших сердцах, написал он. Активно продвигается капитальный ремонт в детской поликлинике Чернянской районной больницы. Общая площадь учреждения составляет более 3000 квадратных метров. Строители уже завершили ремонт кровли и продолжают наружные работы по установке новых оконных блоков и отделке фасада. В помещениях практически выполнен демонтаж, ведется устройство стяжки полов, отделка стен. В части инженерных коммуникаций рабочие приступили к монтажу слаботочных сетей и электрики. Работы на объекте проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения. В Белгородской области строят две новые пожарно-спасательные части. В поселке Майский появится новое пожарно-спасательное подразделение. Площадь здания более 750 квадратных метров. Подразделение будут служить 50 человек. На вооружении 4 единицы техники. Еще одну пожарно-спасательную часть возводят в селе Шаталовка Староскольского округа на месте старой. Завершить стройку планируют к концу этого года. Очередная группа детей из Белгородской области отправилась на отдых за пределы региона. Порядка 750 школьников из Белгородского, Губкинского, Яковлевского, Валуйского и Красноярушского округов уехали в оздоровительные лагеря Краснодарского края. На данный момент отдохнули или находятся на море порядка 10 600 детей. Всего планируется оздоровить 16 500 юных белгородцев. Напомним, на эти цели из федерального бюджета выделены средства. Родители могут отправить своих детей на отдых и оздоровление к морю. Для этого всего лишь нужно написать заявление у классных руководителей или директоров образовательных организаций. Фиджитал-центр Белгорода – лучший в России. Объект победил в 4-м национальном конкурсе на образцовое спортивное сооружение «Арена». На состязание было подано 452 заявки в 8 номинациях. Участники представляли 79 регионов России, а также Беларусь, Азербайджан и Армению. В номинации «Фиджитал-центр» площадка получила высшую оценку экспертов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области, сообщила Минобороны. ВСУ атаковали Белгородскую область более 2100 раз за неделю. Свыше 70 мирных жителей пострадали, 8 человек погибли, сообщил председатель Белоблдумы Юрий Клепиков, выражая искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Память об ушедших земляках навсегда останется в наших сердцах, написал он. Активно продвигается капитальный ремонт в детской поликлинике Чернянской районной больницы. Общая площадь учреждения составляет более 3000 квадратных метров. Строители уже завершили ремонт кровли и продолжают наружные работы по установке новых оконных блоков и отделке фасада. В помещениях практически выполнен демонтаж, ведется устройство стяжки полов, отделка стен. В части инженерных коммуникаций рабочие приступили к монтажу слаботочных сетей и электрики. Работы на объекте проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения. В Белгородской области строят две новые пожарно-спасательные части. В поселке Майский появится новое пожарно-спасательное подразделение. Площадь здания более 750 квадратных метров. Подразделение будут служить 50 человек. На вооружении 4 единицы техники. Еще одну пожарно-спасательную часть возводят в селе Шаталовка Староскольского округа на месте старой. Завершить стройку планируют к концу этого года. Очередная группа детей из Белгородской области отправилась на отдых за пределы региона. Порядка 750 школьников из Белгородского, Губкинского, Яковлевского, Валуйского и Красноярушского округов уехали в оздоровительные лагеря Краснодарского края. На данный момент отдохнули или находятся на море порядка 10 600 детей. Всего планируется оздоровить 16 с половиной тысяч юных белгородцев. Напомним, на эти цели из федерального бюджета выделены средства. Родители могут отправить своих детей на отдых и оздоровление к морю. Для этого всего лишь нужно написать заявление у классных руководителей или директоров образовательных организаций. Фиджитал-центр Белгорода «Лучший в России». Объект победил в 4-м национальном конкурсе на образцовое спортивное сооружение «Арена». На состязание было подано 452 заявки в 8 номинациях. Участники представляли 79 регионов России, а также Беларусь, Азербайджан и Армению. В номинации «Фиджитал-центр» площадка получила высшую оценку экспертов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!
5: Время ваших песен на Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
3: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
4: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
11: Время ваших песен на радио Z.

Я по тебе скучаю, мама, ни дня без памяти твоей. Навеки будет эта драма, нежнее нет руки твоей.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Поездка Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС была важной и содержательной. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На саммите состоялось множество двусторонних встреч с очень содержательными переговорами по целому ряду конкретных вопросов с каждой из стран, с руководителями которых президент встречался в Нью-Дели. Российский лидер выступил на основном заседании саммита БРИКС и на деловом форуме. Напомним, БРИКС – это межгосударственное объединение и влиятельный экономический блок, в который входят 10 государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Минтранс до конца года выберет первые российские города, где запустит эксперимент по доставке грузов с помощью беспилотников. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин. Сейчас проводится конкурс среди потенциальных участников. Одновременно готовится законопроект, который должен определить правила такой доставки и распределить ответственность между производителем, оператором и диспетчером. В Госдуму документ планируют внести в ближайшие недели. Минпросвещение направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта. С помощью нейросетей педагоги смогут готовить конспекты, презентации, тесты, упражнения, а также анализировать успеваемость и составлять отчетность. При этом ответственность за итоговый материал остается за учителем. Загружать в такие сервисы персональные данные школьников, их оценки, работы и внутренние документы школ запрещено. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали почти 43 тысячи интернет-ресурсов, где предлагали биологически активные добавки, запрещенные к продаже в России. Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет в том числе о продукции без государственной регистрации и добавках с некорректным содержанием нормируемых веществ. В Роспотребнадзоре отмечают, что проверка интернет-магазинов и карточек товаров продолжается ежедневно. Покупателям советуют приобретать БАДы только у официальных поставщиков и проверять регистрационные документы. Техосмотр автомобилей в удаленных районах могут проводить с помощью передвижных диагностических станций. Мобильные комплексы планируют использовать там, где не хватает обычных пунктов техосмотра. Они будут оснащены всем необходимым для проверки машины и оформления диагностической карты. Адреса и график работы таких станций должны будут заранее согласовывать с властями регионов. Если проект Минтранса примут, новые правила начнут действовать с марта следующего года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Владис, агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
12: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
13: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП
14: Саркисянка Л. УГРН П-323-310-3055-695.
15: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говори. «Политика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не «Габаритика», работа рядом.
16: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
17: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
16: Как защитить себя и близких?
17: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
16: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
17: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
16: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
17: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
16: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
18: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Загадочная русская душа размахом силой воли поражает. Да, русский запрягает не спеша, но все преграды в жизни покоряет. Загадочная русская душа. Не каждый глубину ее познает. То добрая, то рубит сгоряча, но, позабыв обиды, всех прощает. Загадочная русская душа чужую боль всю к сердцу принимает. В кармане без единого гроша последнюю рубаху в дар снимает. Загадочная русская душа товарища в беде не оставляет. Так поступает русский завсегда. Сам погибает, друга выручает. Загадочная русская душа, как лекарь, мудрым словом исцеляет. Сам Бог, наверное, русских на века на добрые дела благословляет.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

0: Он как я оторвался от веток.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе трейдинг. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Грайворонском округе из-за атак ВСУ погиб мирный житель в селе Новостроевка. Первый дрон взорвался на предприятии. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В Шебекино из-за взрыва боеприпаса женщина получила осколочное ранение плеча. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую центральную районную больницу. Будьте осторожны и внимательны, беспилотная опасность сохраняется. Временно исполняющий обязанности губернатора провел рабочее совещание с правительством региона. Доработали и утвердили миссию правительства области. Формируем пространство возможностей для устойчивого роста, повышения уровня жизни, здоровья и комфорта населения Белгородской области путем эффективного управления ресурсами и инициативности команды профессионалов, сообщил Шуваев. Обсудили на совещании и результаты федеральной оценки эффективности органов местного самоуправления за 2020-2025 год. В основе 41 показатель в 10 сферах. Большинство выполнены, но есть недоработки с обратной связью жителей на портале оценка.белрегион.ру. Обновляется стратегия социально-экономического развития области. Синхронизировали ее с национальными целями, добавили два новых направления – креативные индустрии и сохранение национально-культурного многообразия. Проработали содержание и актуальность с учетом текущей ситуации в области, рассказал Александр Шуваев. Общее число целевых показателей выросло с 51 до 68. До 25 сентября будут представлены планы достижения целей. В этом году в регионе реализуют 137 проектов инициативного бюджетирования на сумму 513,7 миллиона рублей. На сегодня 113 завершены, 23 в работе. Один проект в Грайворонском округе не смогут реализовать из-за сложной оперативной обстановки. Поручено главам взять все остальные объекты под личный контроль и завершить работы в срок. В правительстве области обсудили реализацию программ по жилью для льготных категорий – семей с детьми-инвалидами, молодых семей и детей-сирот. В 2026 году планируют обеспечить 431 семью на общую сумму порядка 1,4 миллиарда рублей. На сегодня выполнено 68%, 293 семьи обеспечены жильем. Фактически приобретено или построено 187 объектов для молодых семей, 17 домовладений для семей с детьми-инвалидами, 89 объектов для детей-сирот. Реализовать эту программу запланировано до 1 октября 2026. Александр Шуваев посетил поселок Октябрьский Белгородского округа. Ситуация сложная, отметил он, как и во всем приграничье. Заместителям и главе поручил усилить меры безопасности, наладить адресную поддержку пострадавших семей. Отдельная задача – обеспечение связью. Работу ведем, но есть перебои, которые отмечают и сами жители. Потребовал ускорить работы, наладить устойчивую связь и обеспечить прямой диалог с людьми, сообщил Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
11: ИП «Саркисян КЛ». УГРН-ИП 323-310-00-55-695.
12: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
13: Звони 8 800 621 75.
12: Не габаритика. Работа рядом.

Такие ребята с нашего двора, белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа». Приближаем ее.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студент Габежина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Поездка Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС была важной и содержательной. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На саммите состоялось множество двусторонних встреч с очень содержательными переговорами по целому ряду конкретных вопросов с каждой из стран, с руководителями которых президент встречался в Нью-Дели. Российский лидер выступил на основном заседании саммита БРИКС и на деловом форуме. Напомним, БРИКС – это межгосударственное объединение и влиятельный экономический блок, в который входят 10 государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Минтранс до конца года выберет первые российские города, где запустит эксперимент по доставке грузов с помощью беспилотников. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин. Сейчас проводится конкурс среди потенциальных участников. Одновременно готовится законопроект, который должен определить правила такой доставки и распределить ответственность между производителем, оператором и диспетчером. В Госдуму документ планируют внести в ближайшие недели. Минпросвещение направило школам рекомендации по использованию искусственного интеллекта. С помощью нейросетей педагоги смогут готовить конспекты, презентации, тесты, упражнения, а также анализировать успеваемость и составлять отчетность. При этом ответственность за итоговый материал остается за учителем. Загружать в такие сервисы персональные данные школьников, их оценки, работы и внутренние документы школ запрещено. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали почти 43 тысячи интернет-ресурсов, где предлагали биологически активные добавки, запрещенные к продаже в России. Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет в том числе о продукции без государственной регистрации и добавках с некорректным содержанием нормируемых веществ. В Роспотребнадзоре отмечают, что проверка интернет-магазинов и карточек товаров продолжается ежедневно. Покупателям советуют приобретать БАДы только у официальных поставщиков и проверять регистрационные документы. Техосмотр автомобилей в удаленных районах могут проводить с помощью передвижных диагностических станций. Мобильные комплексы планируют использовать там, где не хватает обычных пунктов техосмотра. Они будут оснащены всем необходимым для проверки машины и оформления диагностической карты. Адреса и график работы таких станций должны будут заранее согласовывать с властями регионов. Если проект Минтранса примут, новые правила начнут действовать с марта следующего года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
5: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
6: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите, как приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Не говорите, как работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали офицеры, геройские читая в детстве книжки, избрали в

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
6: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
7: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
8: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Грайворонском округе из-за атак ВСУ погиб мирный житель. В селе Новостроевка 1 дрон взорвался на предприятии. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В Шебекино из-за взрыва боеприпаса женщина получила осколочное ранение плеча. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую центральную районную больницу. Будьте осторожны и внимательны, беспилотная опасность сохраняется. Временно исполняющий обязанности губернатора провел рабочее совещание с правительством региона. Доработали и утвердили миссию правительства области. Формируем пространство возможностей для устойчивого роста, повышения уровня жизни, здоровья и комфорта населения Белгородской области путем эффективного управления ресурсами и инициативности команды профессионалов, сообщил Шуваев. Обсудили на совещании и результаты федеральной оценки эффективности органов местного самоуправления за 2020-2025 год. В основе 41 показатель в 10 сферах. Большинство выполнены, но есть недоработки с обратной связью жителей на портале оценка.белрегион.ру. Обновляется стратегия социально-экономического развития области. Синхронизировали ее с национальными целями, добавили два новых направления – креативные индустрии и сохранение национально-культурного многообразия. Проработали содержание и актуальность с учетом текущей ситуации в области, рассказал Александр Шуваев. Общее число целевых показателей выросло с 51 до 68. До 25 сентября будут представлены планы достижения целей. В этом году в регионе реализуют 137 проектов инициативного бюджетирования на сумму 513,7 миллиона рублей. На сегодня 113 завершены, 23 в работе. Один проект в Грайворонском округе не смогут реализовать из-за сложной оперативной обстановки. Поручено главам взять все остальные объекты под личный контроль и завершить работы в срок. В правительстве области обсудили реализацию программ по жилью для льготных категорий – семей с детьми-инвалидами, молодых семей и детей-сирот. В 2026 году планируют обеспечить 431 семью на общую сумму порядка 1,4 миллиарда рублей. На сегодня выполнено 68%, 293 семьи обеспечены жильем. Фактически приобретено или построено 187 объектов для молодых семей, 17 домовладений для семей с детьми-инвалидами, 89 объектов для детей-сирот. Реализовать эту программу запланировано до 1 октября 2026. Александр Шуваев посетил поселок Октябрьский Белгородского округа. Ситуация сложная, отметил он, как и во всем приграничье. Заместителям и главе поручил усилить меры безопасности, наладить адресную поддержку пострадавших семей. Отдельная задача – обеспечение связью. Работу ведем, но есть перебои, которые отмечают и сами жители. Потребовал ускорить работы, наладить устойчивую связь и обеспечить прямой диалог с людьми, сообщил Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

якорек, без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминай, морячок.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Где своих убивают, бомбят города, где свирепствует ложь, как чума, если русский не встанет, не схлынет беда, не закончится эта зима. Потому ли и так птицы поют по утрам, вдохновенно, бесстрашно, светло, только русский и выметит пакости срам, там, где крышу безумцам снесло. Ополчившись на истину своры элит, лай разносит на годы вперед. Только русский сегодня, как тот айболит, с Бармалеем сражение ведет. С человеческой слизью нет сложнее борьбы и в своем, и в соседнем дому. Если русский своей не почует судьбы, то спасать нашу землю кому? Владимир Силкин, Москва.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Радио Z.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война.

Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строки.

0: Радио Z.
1: Корабли постоянно.

0: и полгода не пройдет, и полгода.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

я осень. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах? На пределе, на износ. Я Ми-8.

а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Вся наша жизнь – это система оценок. Если во взрослой жизни нас измеряют финансовыми и материальными мерилами, до школы нас оценивают в критериях «хорошо», «плохо», «мы едим», «спим», «гуляем» и так далее, то в школе и в вузе это уже пятибалльная система отметок. Детки и отметки. Роль цифр в образовании – и воспитании. Начало, середина и конец учебного года — это всегда разговоры об успеваемости. Тема оценок вызывает напряжение у всех участников процесса. У педагогов, так как оценки являются мерилами их труда, показателем престижа класса и школы. У родителей высокая отметка является главной целью, предметом гордости. А у учеников через школьные успехи выстраиваются отношения со значимыми взрослыми, то есть с родителями и учителями. И из-за школьных оценок чаще всего происходит большое количество ссор, обид, непониманий между детьми, их родителями и, конечно, учителями. Давайте разберемся, для чего нам оценки, почему они имеют такое важное значение в нашей жизни. Зачем нужны оценки?
2: Оценивание наших знаний, оценивание наших поступков — это всегда действительно мерило нашей жизни. Но всегда необходимо задать себе вопрос. Я прихожу в школу, я прихожу в институт или другое учебное заведение за оценками или за знаниями.
1: Но можно ли в системе образования обойтись без оценок?
2: Нет, категорически невозможно, потому что ребенок должен понимать, где он прав, где он не очень прав, потому что образование и вообще проверка знаний — это путь ошибок и путь умения получать информацию, умение решать задачи, там, и рассказать историю из истории, или правильно писать, или учить стихотворение. И ребенок должен понимать, что за правильно выполненную работу он получает, скажем так, одобрение. Мы сейчас не говорим оценку, он получает одобрение. И наоборот, если он поленился, ничего не сделал, он должен получить какое-то порицание. К сожалению, есть определенные такие еще современные движения педагогики, которые пытаются организовать всякого рода учебные заведения с безоценочной системой. Ну, то есть 2×2 — 4, правильно. 2×2 — 5, ну, тоже правильно, такое бывает. 2×2 — 3, и такое бывает. И получается то, что ребенок, он не понимает, а где правда, а где ложь. Поэтому, по сути, оценка является таким мотиватором для того, чтобы оценить свой труд.
1: Как раз хотела спросить, является ли оценка мотивацией для достижений учебной и неучебной деятельности в том числе?
2: Ну, смотрите, приятно же, если вы что-то сделали хорошо, а вас за это похвалили. Неважно где, неважно как. Вот вы хорошо сняли программу, передачу. И получили замечательный отзыв от наших телезрителей. Вам же приятно?
1: Конечно. И тут вопрос возникает в том, что оценка — это не совсем объективная история. В оценке заложен и субъективный компонент в том числе. Да, наша программа понравилась в тот момент, когда она отвечает какой-то больной теме нашего зрителя и, возможно, пришлась на удобный момент просмотра этой программы, и все сошлось, и, как говорится, вот оно вам положительное мнение. Но в случае, если у человека нет такой острой темы для того, чтобы наша программа решала, и не совсем в удобное время он посмотрел нашу программу, тогда его оценка будет совершенно другой. И значит ли это, что наша программа хороша и плоха? То есть тут вопрос субъективный.
2: Не совсем так, потому что в школе есть учитель, где, будем надеяться, объективно оценивая детей. Конечно, бесспорно, невозможно всем угодить, потому что обязательно в любом действии, даже в самом замечательном, самом прекрасном и самом, скажем так, безгрешном и самом правильном, обязательно найдутся люди, которым это не понравится. Яркий тому пример — Евангелие, которое мы читаем. Господь наш Иисус Христос пришел в этот мир, проповедовал о любви, проповедовал о том, что необходимо молиться за обидчиков, о том, что творить добро и, ну, всем вокруг. И в конце концов мы знаем, чем все закончилось. Его распяли. Его слова тоже кому-то не понравились. Мы должны понимать, что

0: самооценка — это безличностное отношение к человеку. То есть без участия его каких-то личных особенностей. Вот очень важно понимать, что если мы говорим об оценке школьника, то это имеется в виду какой-то предмет. Сейчас, конечно, вводится оценка за поведение, там, прилежание. То,
1: что, да, всегда это было.
0: Что будет, что есть прекрасно. Если мы говорим уже об оценке сферы деятельности человека, то мы оценим, опять же, его конкретные дела, которые он совершает по мере того, что он обязан делать.
1: То есть надо учиться ради знаний и не формальных, а настоящих.
0: Ну, конечно, бесспорно.
1: Да? Которые осмыслены.
0: Ну, если ребенок знает на 3, но слезно просит поставить ему 4.
1: Так, что делать?
0: А учитель добрый, он может пойти навстречу ученику и поставить ему 4. Но знать он будет на 3. Вот в чем вопрос.
1: Но зато взаимоотношения, возможно, из-за этой четверки у этого ребенка с родителями будут более благоприятные.
0: Но, так. Всегда есть но. Если только это не будет начало снежного кома. Просто когда мы ставим завышенные оценки для школьника, то мы в первую очередь его не только мотивируем, а в какой-то мере даже расслабляем. Если бы ребенок мог отнестись к тому, что вот да, мне сегодня поставили оценку чуть больше, поэтому я хочу этому соответствовать. Но так, к сожалению, бывает не так часто.
1: Что же лучше, вырастить счастливого, уверенного троечника или закомплексованного хорошиста?
2: Или отличника?
0: Ну, скажем так, лучше помочь ребенку стать счастливым. Как вы думаете, зачем ходить в школу?
1: Как говорят, нельзя научить, можно научиться. Вот за этим мы и ходим в школу, чтобы научаться учиться.
0: Здорово. А как вы думаете, если ребенок в классе 6-7 уже поставил себе цель, что он хочет быть, например, футбольным тренером?
1: Так.
0: Зачем ему математика? Зачем ему изучать
1: как литературу? Он голы считать будет?
0: Ну, он базовую знает, таблицу умножения выучил. Как бы больше ему не надо. Зачем ему стихотворение изучить?
1: Для того, чтобы память развивать.
0: Алгоритмы.
1: Ну, во-первых, вне футбола у этого ребенка, потом взрослого человека, тоже есть жизнь. И наверняка он помимо футбола как-то сейчас модно будет, например, инвестировать куда-то свои деньги, заработанные.
0: Логарифмы много помогли в жизни?
1: Логарифмы. Они, наверное, создавали нейронные сети в моей голове, благодаря чему моя светлая голова продолжает быть светлой на протяжении всей моей жизни.
0: Вот. Очень правильный ответ, потому что школа — это то место, которое, по идее, должно научить человека думать. Мы изучаем те предметы, которые нам кажется, что в жизни не пригодятся, для того, чтобы наш мозг думал.
1: Класс.
0: Решая математические задачи, он развивается. Учим стихи, мы тренируем память. Пишем сочинения, мы учимся правильно и красиво выражаться. Потому что насколько мы умеем выражаться, зависит от того, насколько мы умеем писать сочинение. Поэтому школа должна, по идее, научить нас думать. Поэтому мы должны ориентировать своих детей и школьников, и студентов СУЗов, и студентов вузов, что они ходят не для того, чтобы получить картонный, скажем, диплом, в котором будут написаны оценки, для того, чтобы научиться думать, именно зачастую в том направлении, которое мы себе выбрали, если мы уже говорим о профессиональной деятельности, чтобы научиться быть профессионалами, а не просто получить образование для того, чтобы оно просто было.
1: Коль уж вы коснулись начальной школы, возникает вопрос, в равной ли степени оценки важны в младшей, средней и старшей школе? И есть такое мнение, что вот как раз оценки особенно важны для младшеклассников.
0: Потому что они в самом начале своего пути учебного, они еще не знают, что такое хорошо, что такое плохо, и поэтому создать им вот эту мотивацию очень важно. Но в то же время очень важно обозначать место оценок в нашей жизни, потому что когда мы хотим получить положительную оценку, забывая о том, каким способом мы хотим получить, то это остается проблемой до конца жизни нашей. То есть зачастую если человек всю жизнь работал на оценке, он в конце концов очень сильно зависим от мнения других в своей взрослой жизни. То есть, а что бы мне скажут? А что бы мне подумают? Как оценят мое поведение? И если человек зависим от оценки, это значит, в школе ему прямо заставляли именно не получить знания и не быть счастливым от того, что он что-то узнал, а просто ориентировали ребенка на оценки.
1: А вы же тоже преподаете?
0: Да.
1: А вы ставите оценки?
0: Конечно. Ну, я стараюсь быть беспристрастным. То есть, знаете, ну, когда я оцениваю детей, у нас есть... Они знают об этом, что нет слова наказание. То есть оценка — это не наказание. Даже плохая оценка — не наказание.
1: А что это?
0: Это последствия. Учишь, делаешь, рассказываешь, получаешь последствия. На мое отношение к человеку никак не относится. Я очень люблю детей, школьников, пожалуйста, вот на мое отношение к школьнику никак не повлияет. Но если ты выучил, ты получишь заслуженную 5.
1: А влияет ли на оценку ваше отношение к школьнику? От обратного?
0: Нет.
1: А должно ли влиять?
0: Мне кажется, ни в коем случае. Нужно объективно оценивать детей, в частности, но не личностно, подчеркну, но понимая, что по природе своей девочки аккуратнее. Если учитель проверяет тетрадь по математике у девочки и у мальчика, понятно, что у мальчика будет менее аккуратно. Там будет, может быть, все правильно. Но снижать ему оценку тут потому, что он менее аккуратен, природно мальчики менее аккуратны.
1: Как же все-таки родителям реагировать на оценки детей? Ну, понятное дело, что мы говорим не о высшем балле.
0: Ну и о высшем тоже.
1: Да, кстати, да.
0: Ну, скажем так, если мы говорим не о высшем балле, то реакция родителей и детей, в принципе, по сути, должна быть одинаковой. Неудовлетворительная оценка или удовлетворительная оценка, то есть 2-3, не должна восприниматься как точка, то есть все конец. Вот это начало. Начало того, что я узнал, над чем мне нужно работать для того, чтобы мое обучение проходило лучше. Это, знаете, как у спортсменов. Вот фигурист или гимнаст делает какое-то упражнение, и вот на каком-то моменте он или падает, или срывается, он понимает, что вот здесь у меня слабое место, вот здесь над этим нужно поработать. Вот оценка – это та же ситуация. То есть ребенок понимает, вот тут у меня проблемное место. Слава Богу, что я о нем узнал, теперь я над этим поработаю, и все будет хорошо. А отличная оценка тоже должна вызывать определенную реакцию. Ну, как минимум, не вызывать чувство превозношения над другими людьми.
1: То есть хвалить?
0: Детьми. Ну, но... да, я лучше, чем эти. Я получил, я лучше, чем все остальные. И родители, мой ребенок лучше, чем Вася, Петя, Оля.
1: Хорошо,
0: Таня.
1: Как похвалить такого ребенка? Ты молодец.
0: Ты молодец. Ты молодец, ты потрудился.
1: Ты видишь, у тебя все получается.
0: Да, ты молодец, у тебя все получается. Ты потрудился, вот итог твоих трудов. У тебя все получилось, я за тебя очень рад, ты порадовал. Но ни в коем случае не сравнивая.
1: Что а вот, сосед что получил?
0: Да, или вот ты лучше, чем вот твой сосед по партии.
1: Видишь, ну можешь лучше, чем Петя Иванов?
0: Да.
1: Можно же так говорить ребенку?
0: Нет.
1: А если это для кого-то мотивация?
0: А для Пети Иванова?
1: А он же не знает, что мы его приводим в пример.
0: Ну все равно. То есть как минимум в глазах ребенка он будет равняться не на свои знания, а на знания Петя Иванова, хочу сказать. То есть нужно понимать, что ребенок должен понимать и сравнивать самого себя с самим собой.
1: Вопрос такой, стоит ли наказывать ребенка за оценки, если все-таки с кем-то это работает, то насколько оправдано такое наказание?
0: Давайте заменим слово «наказание» на слово «обращать внимание». В Священном Писании есть такие слова, что никто же знает сына только отец, не отца, кто знает только сын. И поэтому каждый родитель, по идее, должен знать своего ребенка и понимать, что для этого и ребенка является мотивацией.
1: Угу.
0: Не просто вымещать свое зло на ребенка, а в оценках находить причину этого зла.
1: Оценки же — это показатель определенной самооценки родителя.
0: Вот это страшно. То есть нужно понимать, что ребенок, по идее, не должен учиться ради хорошего настроения родителей, чтобы родители могли похвалиться.
1: Это, кстати, тоже является мотивацией. Не расстроить родителей.
0: Вот. А дальше что?
1: Не просто научиться думать или получить знания, или, условно говоря, там, быть лучше сверстников. Но вот эта история про то, чтобы не расстроить родителей.
0: А дальше что?
1: А дальше это будет работать. Не расстроить мужа, жену, не расстроить коллег по работе, начальство и так далее.
0: Я буду жить, чтобы кого-то не расстроить.
1: Ну, если это удобно, почему нет?
0: Забывай только об одном человеке.
1: О самом себе.
0: О самом себе. То есть я должен понимать, что школа нужна мне. Школа нужна мне. И СУЗ нужен тоже мне, и ВУЗ нужен мне. Не для того, чтобы порадовать родителей дипломом или хорошим аттестатом, что хорошо учиться – это мне полезно. И в идеале родители должны хотеть, чтобы ребенок в школе научился думать. И поэтому, к сожалению, вот эта схема, формула о том, что ты должен учиться, чтобы порадовать маму, а потом и жениться должен порадовать маму, и все, и одежду должен носить только такое, чтобы порадовать маму. И в конце концов у такого человека спрашиваешь, а сам ты чего хочешь? Он говорит, а я хочу то, что мне скажут родители.
1: А вот есть еще такая формула, вы сказали про формулу, почему-то мне кажется, что это тоже в каком-то смысле формула и алгоритм, который родители воспроизводят в отношении своего ребенка. То есть это если я была отличницей, то и мой ребенок тоже обязательно должен быть отличником или отличницей.
0: Или наоборот.
1: То есть он должен мне соответствовать.
0: Или наоборот.
1: Или наоборот.
0: Я был двоечником, потому что у меня была школа в 5-7 километров от дома, я не мог учиться, и поэтому я тебе сдам все условия, не дай Господи, ты не будешь отличником. Или я никогда не имел высшего образования, ты же будешь иметь высшее образование, даже 2.
1: Ну хорошо, а родителям как вот так себя остановить в том, чтобы требовать от ребенка быть тоже отличником, как и он, чтобы такая династия отличников была?
0: Знаете, вот, наверное, ответ будет очень сложен и очень прост. Главное с ребенком быть, потому что понимать, а действительно, чего он хочет, какие у него возможности, о чем он мечтает. Потому что оценки придут и уйдут, а отношения между детьми и родителями будут всегда. Ссорятся из-за оценок, то отношения могут потеряны, а школа закончится. отношения не восстановятся.
1: Классно. Все-таки мы не можем в нашей жизни без оценок. На что опираться родителям? Как? Все равно, как ни крути, но оценивать своего ребенка. По каким критериям? На что нужно смотреть в первую очередь? Во вторую, в третью?
0: Что ребенка получается, а что нет? Где у него сильные и слабые стороны?
1: А может быть, это... на что он делает с большим удовольствием, чем другое?
0: Да. Но очень важно понимать, что школа и оценки, вот об этом мы еще не сказали сегодня, но очень важно, это развивает характер. Я не хочу это учить, но я должен это получить.
1: Это дисциплина, да.
0: Это дисциплина, это характер. Потому что это то, что реально в жизни пригодится. И это крайне важно ребенка поддержать в момент, когда ему трудно. Поверьте, ему очень трудно. Ему с каждым годом все труднее. Это нам, прошедшим этот путь, уже кажется, ну, это мелочи жизни. Но нужно понимать, что с его опытом жизни ему тяжело и сложно.
1: Как помочь ребенку делать уроки, заниматься в школе из позиции «хочу, а не надо»?
0: Ну, иногда и надо. Надо. Знаете, вот всегда можно сделать предложение. Вот, например, ребенок подходит к папе с мамой и говорит: «Мам, я не хочу делать уроки, просто не хочу». Мама ему говорит: «Или папа, слушай, но есть два пути. Первое, мы с тобой вместе делаем уроки, то есть я тебе помогаю, поддержу тебя. Потом у нас это все спокойно, мирно. У нас еще остается время, можем либо погулять вместе, либо там что-то посмотреть вместе. Либо ты не хочешь делать уроки, мы с тобой ссоримся, у меня дергается глаз, ты плачешь, но ты все равно делаешь уроки. Ты какой вариант выбираешь?» Ребенок понимает, ну, если уроки все равно будут сделаны, то лучше, конечно, первый. Еще раз подчеркну, внимательно всмотревшись, потому что иногда какие-то межличностные отношения в классе, когда не до математики, или период первой влюбленности, который тоже выпадает на школьный период, или какие-то другие конфликтные ситуации с учителем, быть может. Это все необходимо учитывать родителю в частности, а не просто наказывать только потому, что не та оценка, которую мне хотелось бы видеть. Мы же зачастую тоже можем сходить ошибаться. То есть я тебя вижу отличником. Да. Ты должен моим фантазиям соответствовать. Это все равно, что я скажу, я тебя вижу, человек, который понимает штангу 100 килограмм. Будь любезен прийти в спортзал и поднять штангу 100 килограмм. Он 40 поднять не может. Что произойдет с ребенком? Он поломается, если мы его заставим это делать. Поэтому нужно четко понимать возможности. И самое главное, я подчеркну, не потерять добрых отношений между папой и мамой и ребенком из-за школы, из-за оценок.
1: Что бы вы пожелали родителям и ученикам в отношении восприятия оценок?
0: Родителям любить своих детей и с пятерками, и с двойками, и с тройками, все находиться рядом с ними и любить их и помогать им. А детям, понимая, что школа — это тот, не буду сказать себе, институт, который, по идее, должен научить нас думать. А оценки — это не цель, а следствие получения нами знаний и образования.
1: А я бы, знаете, как заключила, чтобы оценка не влияла на самооценку.
2: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: что ты хорош.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
3: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
2: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио Зет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Кризис не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горящей воду, как Сахим.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого

0: подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал?

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

больше обидно, да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле, чтоб еще раз, ну хоть еще один разок.

0: меня мамка.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные –

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.